0: МЕЦ ликвидация Вегас Рахнерум, Кахуйчиев техникой, Шат МЕЦ Тесакану Хамаш. Манра Мастера, Вега КТМ.
1: Говазди Хамар Зангахарен. 011 540 840.

0: Говаст.
1: Мец ликвидация Вегаюм Шарунакфуме. Минчев Огостоси Еркуса. Мец ликвидация Вегас Рахнерум Кахуйкиев Техникай Шат Мец Тесаканухамаш. Майра Мастера Вега КТМ.
0: Говаст Дихамар Зангахарен. 010